0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: 12 июня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске на торги выставлен Radisson Blue, отель, принадлежавший бывшему губернатору Михаилу Юревичу. В ГИС торги указано: в лоте 100% акций, начальная цена около 1 миллиарда рублей. Принимать заявки будут до 16 июня, итоги 18-го. Здание построено в 2014 году и служит площадкой для крупных мероприятий. Активы Юревича были национализированы в 2024 году. Самого бывшего губернатора объявили в розыск. Ему предъявлены обвинения в получении крупных взяток и незаконном хранении оружия. Семьи героев СВО из Челябинской области совершили железнодорожный тур «Сибирь здесь» по маршруту Новосибирск, Красноярск, Томск в рамках проекта «Своих не бросаем». Поезд-отель, экскурсии по музеям и прогулки по ключевым городским пространствам организовали РЖД и Государственный фонд «Защитники Отечества» при участии Минобороны. По словам Анны Цивилевой, такие просветительские программы имеют терапевтический эффект и помогают родным познакомиться с историей и культурой страны. Фонд сопровождает ветеранов и их семьи в вопросах реабилитации и социальной поддержки. В Агаповском округе открылся фестиваль «Челябинская область. Большая семья». На площадке здравоохранения более 20 организаций приняли 597 обращений. Проводились обследования и консультации у невролога, кардиолога и терапевта. Участников приветствовал первый замминистра экологии Сергей Лавров, глава округа Артем Ехимович отметил объединяющий характер проекта. В программе мастер-классы, нормы ГТО с вручением значков, поддержка семи участников спецоперации, торжественная выдача первых паспортов. Фестиваль продолжает работу в округе после старта в Магнитогорске. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это

0: джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ага, Take On Me на Радио 100. Ну что, друзья, я у людей его всех приветствую на волне 100% музыкального комфорта. Давайте просыпаться будем, вставать с правильной ноги, встречать среду в хорошем легком настроении. Надеюсь, что этот день принесет нам массу положительных эмоций. Ну а я буду дарить вам большое количество хорошей музыки. В мировом бестселлере в этом часе Хулио Иглесиас прозвучит, а прямо сейчас кавервиль у нас, в котором Карен Суза Personal Jesus.
1: Кавервиль. Кавервиль. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радио 100. 100 FM.
1: Sounded like something.

0: Марчиба, Overwise на радио Стол. В Челябинске 7:33. Я, Оль Диева, приветствую тех, кто проснулся недавно и сразу вспомнил про любимую радиостанцию. Правильно сделали, друзья, просыпаться лучше под звуки музыки. Впрочем, не только просыпаться, но и провести этот день на волне 100% комфорта я тоже вам очень советую. Скоро услышим Адель и ее песню «Send My Love», а после небольшой рекламы «Pussycat Dolls» у нас будут звучать «Hush-Hush». Ну а прям сейчас создаем летнее настроение вместе с рубрикой Summertime, а в ней Майкл Фрэнкс Summer in New York.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Анна-Мария Юпек с композицией «Only Water» звучит на радио «Стол». Челябинске почти 8 утра. Далее «Кем» услышим в рубрике «Люкс Тайм». Песня будет называться «Human Touch», а сразу после в эфир выйдут новости. Узнаете о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио «100».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская тэквондистка Мария Близнякова завоевала серебро на турнире President's Cup категории G3 в немецком Нюрнберге. В весовой категории до 62 килограммов она одержала 4 победы, но в финале уступила сопернице из Венгрии, которая ранее выигрывала золото на Гран-при в Риме. Соревнования, несмотря на не самый высокий статус, привлекли сильных спортсменов из 23 стран. Маргарита Близнякова представляет спортивную школу «Буревестник», ее тренер Дмитрий Тарасов. В Челябинске почти готов стартовый котлован на проспекте Победы для метротрама. Он позволит пробить тоннель к станции «Торговый центр». Работы идут также на Овчинниково и Каслинское. Механизированная проходка тоннелей стартовала в апреле. Запуск метротрама запланирован на 2027 год. В Челябинске в пруд «Копейка» у Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии выпустили более 2500 мальков карпа. Рыб привезли из хозяйства Троицкого округа. По прогнозу специалистов, к осени они вырастут до килограмма. Сквер с этим прудом площадью свыше 30 тысяч квадратных метров благоустроили в прошлом году. А сейчас проводят работы по его наполнению биоресурсами, сообщил глава администрации Центрального района Виктор Ереклинцев. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
2: You'll see every sky, I don't show my skin.

0: No Angels Still in Love with You на Радио Стол. Челябинске 8 часов и 15 минут. Друзья, вчера в эфире я вам рассказывала о том, что в нашей группе во ВКонтакте мы дарим подарки. На этот раз это пригласительный билет на две персоны на оперетту «Мистер Икс», которая состоится в Челябинском театре оперы и балета. Романтическая история о загадочном мистере Иксе, который никогда не снимал маску. История о любви, обмане, чести и предательстве. Постановку сможете увидеть 13 июня. Если хотите посетить, то, друзья, во-первых, приглашаю вас заглянуть в нашу группу ВКонтакте, найти пост на стене и прочитать условия. А во-вторых, ждать мой вопрос в эфире. Задам я его уже в середине этого часа. И если вы успеете ответить правильно на него первым под постом в нашей группе ВКонтакте, то билеты ваши. Желаю удачи. Ну а пока вернемся к музыке. В мировом бестселлере Queen у нас прозвучат The Other Champions. А в Кавервилле сейчас Лиза Она Yesterday.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Sting, Stolen Car на Радио 100. Почти 9 утра в Челябинске. Далее Nat King Cole будет звучать с композицией Fascination. Услышим ее в рубрике Lux Time. А следующий час начнем с новостей о происходящем в мире. Узнаете ровно в 9 утра.
1: Lux Time на Радио 100. It was fast.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Вчера глава МИДа России Сергей Лавров прибыл в Казань. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств. Мероприятие запланировано на сегодняшний день. Лавров, как ожидается, расскажет об инициативах, направленных на реализацию приоритетов российского представительства в организации договора о коллективной безопасности. Как сообщала официальный представитель ведомства Мария Захарова, министры на заседании в узком составе обменяются мнениями о международной и региональной обстановке, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества в рамках организации договоров о коллективной безопасности. Будет принят ряд совместных заявлений. Дональд Трамп допустил участие США в восстановлении инфраструктуры Ирана. Вашингтон при этом получит половину нефти Исламской Республики, пояснил американский лидер. На вопрос ведущего о том, будет ли это похоже на план Маршалла, который подразумевал помочь США странам Европы после Второй мировой войны, президент ответил утвердительно. Международная федерация парусного спорта допустила до соревнований юниоров из Российской Федерации. Речь идет о спортсменах до 23 лет. Они смогут выступать с флагом и гимном России. Также были отменены все ограничения, введенные в отношении белорусских спортсменов. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Вопросами трудовых мигрантов займется МВД. Госдума наделила ведомство правом утверждать списки профессий для упрощенного получения вида на жительство и правила работы иностранцев в разных регионах. Ранее эти задачи выполнял Минтруд, который недавно сократил перечень специальностей до 29 позиций. В основном это инженеры и высокотехнологичные кадры. В планах МВД также запуск целевого набора мигрантов. В 2026 году ведомства должны подготовить нормативный документ и инфраструктуру. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Jamiroquai, two completely different things, называется композиция. Челябинский 9:22, с вами сегодня я, Оль Деева. Ну что, друзья, новый день, это значит, что появляются новые музыкальные новости. Держу вас в курсе происходящего. Певец Джастин Бибер выпустил линейку аудиоустройств под своим брендом Sky LRK. Об этом он сообщил в социальных сетях. Это будут домашние и портативные колонки, а также наушники. И каждое устройство будет представлено в ярких цветах, которые отражают фирменную эстетику бренда. Напомню, что ранее Бибер выпускал только одежду и аксессуары. Ну а мы продолжим слушать музыку. Прямо сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», в которой Хулио Иглесиас прозвучит с песней «Crazy».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Алиша Кис с композицией «Falling» на волне 100. Челябинский 9.33. Продолжаем нашу музыкальную среду. Друзья, сегодня в эфир выходит новый выпуск рубрики «Дому хорошо». Как всегда, к нам в гости придет дизайнер Марина Кутепова и на этот раз расскажет, как можно блеснуть дизайнерским интерьером, даже если вы не приглашали к себе домой никакого дизайнера. Какие приемы можно использовать, услышите через несколько минут. Перед этим музыка. В рубрике «Summertime» сейчас Астра Джильберта «Shadow of Your Smile».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы по-настоящему делают дизайнерский интерьер. Первый прием, он обязательно сработает во всех случаях. Делаем интерьер полностью в одном тоне. Стены, потолки, мебель, двери – все в один цвет. В каждой комнате ставим один яркий акцентный предмет. Даже если вы выберете красный цвет, большая картина в прихожей или красное кресло в гостиной – будет интересно. Но если вы все-таки не удержитесь и красному креслу в дополнение купите красную вазочку, подушечку на диван или шторы, эффект не получится. Акцент должен быть один. Один предмет – одно пятно. Это правило обязательное. Второй прием. Для того, чтобы создать гармоничное пространство, в котором сочетается множество разных текстур и узоров, необходимо быть профессионалом или очень утонченным человеком со вкусом от природы. Поэтому нет навыков создания дизайна интерьера и специального образования, постарайтесь удержаться от принтованных обоев. Я по себе знаю, как сложно порой отказаться от позиции, которую вы видите в магазине, у которой очень красивый узор. Потрясающие цветы, напоминающие европейский кантри, и по цвету все, как я люблю, но он требует комплексного подхода. Без каскадеров трюк не выполнять. Для того, чтобы создать интерьер и добиться дизайнерского эффекта, лучше взять спокойные материалы одного цвета, без узоров и без активных текстур. Спокойные и чистые интерьеры еще никого не подводили. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: till I see my face.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Айрин Кара, What a Feeling на Радио 100. Почти 10 утра в Челябинске. Сейчас рубрика Lux Time у нас в эфире, а в ней Кэти Милуа, Learning the Blues. А сразу после новости о том, что происходит в регионе, расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области завершается обучение первого потока программы «Герой Южного Урала». В нем приняли участие 58 ветеранов спецоперации. Все они замотивированы и хотят приносить пользу родине после того, как вернулись с передовой. Уже в июле участники выпустятся, получат дипломы и смогут применить полученные знания и навыки на практике. 49-летняя жительница Ленинского района Челябинска стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, похитив у государства свыше 500 тысяч рублей. Эти деньги женщина получила на ребенка, которого не рожала. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления МВД. Установлено, что местная жительница предоставила в отдел ЗАГС поддельную справку о рождении ребенка вне больницы. Получив свидетельство, она отправилась за выплатами в социальный фонд. На основании предоставленных документов женщине перечислили деньги. Вскоре обман вскрылся. Челябинку обвинили в мошенничестве при получении выплат. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время суд вынесет ей приговор. В Челябинской области продолжается масштабный фестиваль «Большая семья». Организаторы отмечают, что проект помогает укреплять связи в регионе. В Агаповке на площадках фестиваля жители смогли оперативно решить вопросы благоустройства и получить разъяснение от Министерства архитектуры. Выездные консультации в рамках марафона пройдут в 44 населенных пунктах до 5 сентября. Сегодня эстафету фестиваля принимает село Кизильское. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже.

0: Лукас Грэхэм с песней «Scars» на Радио 100. Ну что, друзья, традиционно уже держу вас в курсе погодных условий. Впрочем, ничего нового синоптики нам не обещают. Сразу же вспоминается фраза из монолога Геннадия Хазанова и коротко о погоде. «Деревни Гадюкина дожди». Дожди, по прогнозу, будут идти вплоть до следующей недели. Да-да-да, каждый день. Впрочем, температура воздуха нас будет радовать. Вот такое у нас дождливое, теплое лето в этом году. Днем синоптики обещают около 23 градусов тепла. Готовимся к обильному цветению всего вокруг при такой погоде. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Санта Эсмеральда прозвучит «You are my everything», а в кавер-вилле сейчас «Amazonics» и кавер на композицию Пегги Ли «Фива».
1: Кавервилл. Кавервилл. На Радио 100.

0: Брайан Калбертсон, You'll Never Find на Радио 100. Ну что же, сегодня с утра подарила нашей радиослушательнице билеты в театр оперы и балета на оперетту «Мистер Икс». Если вы тоже любитель посещать разные интересные мероприятия в Челябинске, то я вам рекомендую заглянуть к нам в группу ВКонтакте. А еще лучше остаться там в друзьях у нас. Именно в группе ВКонтакте мы дарим вам подарки. Делаем это часто, практически каждую неделю. Главное — следить за постами на стене. Кроме того, если вы любите слушать музыку, которая звучит у нас на радио в группе, она играет 24 часа в сутки. Тоже очень удобно, если социальная сеть во ВКонтакте у вас постоянно открыта на телефоне или на компьютере. Ну и если вдруг вам так нравится наша радиостанция, что вы захотите нам написать какие-нибудь приятные слова, это тоже можно и даже нужно сделать в разделе «Обратная связь» в той же группе ВКонтакте. Вернемся к музыке в рубрике «Summertime». Прямо сейчас у нас ховерфоник прозвучат. «Summer Sun».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Райан Фэриш, Walk With You на радио 100. Почти 11 утра в Челябинске. Далее услышим Иэна Маккензи с композицией Close Your Eyes. Песня эта прозвучит в рубрике Lux Time. А следующий час уже по традиции начнем с новостей, на этот раз мировых.
1: Lux Time на радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Чебоксарах произошел ракетный удар. Власти региона выясняют количество пострадавших и оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре, заявил руководитель Чуваши Олег Николаев. Он добавил, что все экстренные службы уже работают на местах. Отмечу, что сегодня утром режим ракетной опасности ввели во всех регионах – УРФУ, Оренбургской области, Пермском крае и других субъектах Российской Федерации. Четверть компаний намерены урезать штат до конца 2026 года. В основном планируют уволить каждого десятого сотрудника. Это не только малые компании, которым сложно работать в условиях снижения прибыли и роста обязательных платежей. О планах по сокращению уже сообщили крупнейшие корпорации и государственные структуры – Сбербанк, Газпром, РЖД, власти Москвы и ряд регионов. Среди причин – замедление экономики, высокая ключевая ставка, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Как пишут «Известия», российский рынок труда столкнулся с парадоксом. Работников по-прежнему не хватает, безработица обновляет исторические минимумы, но компании сокращают персонал. Банки получат право проверять смартфоны россиян на вирусы для защиты от мошенников. Проверка будет добровольной, а в случае кражи денег из-за взлома онлайн-банка клиенты смогут рассчитывать на компенсацию, если банк не обеспечил должную защиту. Новые правила также регулируют сроки хранения данных в базе мошеннических операций – от года до 3 лет – и вводят запрет на владение более чем 20 банковскими картами. В Крыму приостановили движение поездов по ночам. Составы будут въезжать на территорию полуострова только в светлое время суток, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 8 пар составов по 10 маршрутам будут следовать по региону с 5 часов утра до 11 часов вечера. Еще 6 пар поездов, которые курсируют в ночное время, будут останавливаться на станции, чтобы пассажиры могли пересесть на автобус. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии.

Sugar Babes и Sting, Shape of My Heart на Радио 100. Челябинске 11 часов и 16 минут, на календаре 10 июня. И это Всемирный день мороженого, друзья. Освежающее лакомство, любимое многими. Пожалуй, самый первый похожий на мороженое десерт был придуман в Китае. Жители этой страны перемешивали со льдом или снегом кусочки фруктов. Кстати говоря, император Нерон любил снег с альпийских ледников, и для его хранения строились даже специальные погреба. По преданию, в Европу рецепт мороженого привез из Китая Марко Поло, а кулинар из Франции Жерар Тирсен уже в конце 17 века создал рецепт замороженного ванильного крема с молоком и сливками. Тогда его называли неаполитанским мороженым. Ну что ж, друзья, такой рассказ соблазнительный получился, захотелось сразу этого лакомства. Вы тоже себя не останавливайте, праздник нужно отметить. Ну а мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере Ив Монтан у нас будет звучать «Love You».

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: 12 июня. В День России. Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джош Майкл, Heal the Pain на радио 100, Челябинске, 11.43. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В ближайшие 10 минут в эфире нашей радиостанции будет Барри Вайт, его композиция You See the Trouble with Me. Ну а прямо сейчас Ализе.

0: Roxette, Spending My Time на Радио 100. Ну что ж, друзья, к слову о времени, под звуки музыки высшие пробы и часы пролетают легко и незаметно. Не знаю, как вы, а мне кажется, только проснулась, только начала вести эфир, а было это в 7 часов утра, так вот уже почти полдень в Челябинске. Надеюсь, ваша среда так же легка, как те композиции, которые мы услышим в ближайшее время, и начнем с Фрэнка Синатры и его песни «I Concentrate on You».
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Более 30 миллионов рублей собрали южноуральцы в рамках проекта «Все для победы». 12 июня в эфире телеканала ОТВ стартует новый 33-й по счету марафон в поддержку участников спецоперации. Трансляция начнется в 9 часов утра. Помочь бойцам сможет каждый желающий. Для этого достаточно отсканировать QR-код во время эфира и перевести любую посильную сумму на покупку техники и оборудования. Бывший тренер «Трактор» Евгений Корешков переходит в московский «Спартак». Специалист вошел в тренерский штаб Алексея Жамнова на предстоящий сезон. Напомню, ранее челябинский клуб принял решение расстаться с Корешковым и подписал контракт с американцем Скоттом Гордоном. Спрос на детские товары в Челябинске демонстрирует уверенный рост. Абсолютным лидером продаж стали игровые и развивающие коврики, интерес к которым вырос более чем на 70%. По словам экспертов, родители активно инвестируют в раннее развитие детей, отдавая предпочтение качественным игрушкам и товарам для повседневного ухода. При этом рынок ресейла также остается популярным, составляя значительную долю от общего объема продаж. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Urban Love и Aneka Faith. Это был кавер на композицию Джорджа Майкла. Челябинске 12:18. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, периодически рассказываю вам о том, где можно слышать музыку высшей пробы, если нет радиоприемника у вас поблизости. Мы звучим на сайте radio100fm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, музыка ждет вас в умной колонке. Всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100. Чтобы проводить дни под звуки любимой музыки, все способы хороши. Выбирайте любой. И будем слушать Beatles в мировом бестселлере с композицией «Oh, Darling». А прямо сейчас «Папа Биа» «Cherish».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Сьюзан Вега, американская исполнительница, талантливая гитаристка, звучит на радио Storm. Кстати говоря, есть интересный факт про другую ее композицию. Называется она «Томас Дина», «Закусочная Тома». Она тоже звучит на радио Storm. Ее использовали в качестве теста при разработке формата кодирования музыкальных файлов MP3. За это Сьюзанну Вегу иногда называют «мамой MP3». Ну что ж, друзья, надеюсь, эту песню мы тоже услышим скоро в нашем эфире. А пока продолжаем слушать музыку высшей пробы в ближайшие 10 минут. София Элис Бекстер будет «Lost in the Sunshine», а прямо сейчас Марио Бьонди и его композиция «Fly Away».

Радіо 100. 100 FM.

0: Сия на волне 100. Почти час дня в Челябинске, друзья. На этом я, Оля Деева, прощаюсь до завтра и оставляю наедине с музыкой. Желаю хорошей среды. Пусть она пройдет в легкости, с удовольствием, пусть все дела спорятся. А в эфире Радио 100 звучат только ваши любимые песни. Прямо сейчас у нас рубрика «Люкс Тайм», а в ней «Нова Джунь» «Another Try».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Песков не подтвердил возможность звонка Владимира Путина Трампу в его юбилей. В воскресенье 14 июня президенту США исполнится 80 лет. Во вторник Дмитрий Песков сообщил, что пока на повестке дня телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен. Последний раз президенты России и США общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность главы государства в 2025 году. В городе Орехово-Зуеве Московской области росгвардейцы пресекли попытку 39-летнего мужчины проникнуть в детский сад. Нарушитель вел себя агрессивно, мешал прохожим и выражался нецензурно. Свой поступок задержанный объяснил довольно странно. Он заявил правоохранителям, что считает себя ребенком и поэтому решил отправиться в садик. Следователи в Хабаровском крае пресекли деятельность преступного сообщества, заработавшего миллиард рублей на незаконном промысле крабов. С 2023 года банда организовала промышленный вылов и сбыт камчатского краба в Охотском море. Следователи изъяли у подозреваемых активы почти на полмиллиарда рублей, включая счета и технику. В деле фигурируют 6 человек. Сейчас решается вопрос об их аресте. Шенгенские визы стали дороже, но доступнее. По итогам 2025 года доля отказов россиянам снизилась до рекордных 6%. Тем не менее, из-за отрицательных решений туристы потеряли около 4,5 миллионов евро. Это невозвратные визовые сборы. В ассоциации туроператоров напоминают, что стоимость консульского сбора выросла до 90 евро. Всего за год за европейскими визами обратились почти 680 тысяч наших соотечественников. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы по-настоящему делают дизайнерский интерьер. Первый прием, он обязательно сработает во всех случаях. Делаем интерьер полностью в одном тоне. Стены, потолки, мебель, двери – все в один цвет. В каждой комнате ставим один яркий акцентный предмет. Даже если вы выберете красный цвет, большая картина в прихожей или красное кресло в гостиной – будет интересно. Но если вы все-таки не удержитесь и красному креслу в дополнение купите красную вазочку, подушечку на диван или шторы, эффект не получится. Акцент должен быть один. Один предмет – одно пятно. Это правило обязательное. Второй прием. Для того, чтобы создать гармоничное пространство, в котором сочетается множество разных текстур и узоров, необходимо быть профессионалом или очень утонченным человеком со вкусом от природы. Поэтому нет навыков создания дизайна интерьера и специального образования, постарайтесь удержаться от принтованных обоев. Я по себе знаю, как сложно порой отказаться от позиции, которую вы видите в магазине, у которой очень красивый узор. Потрясающие цветы, напоминающие европейский кантри, и по цвету все, как я люблю, но он требует комплексного подхода. Без каскадеров трюк не выполнять. Для того, чтобы создать интерьер и добиться дизайнерского эффекта, лучше взять спокойные материалы одного цвета, без узоров и без активных текстур. Спокойные и чистые интерьеры еще никого не подводили. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске из-за обильных ливней под особый контроль взяли сети ливневой канализации. Всего за 10 дней в городе выпала почти месячная норма осадков – 51 миллиметр. Мэр Алексей Ложкин распорядился регулярно обследовать очаги возможных подтоплений. За минувшие сутки зафиксирована одна жалоба на скопление воды в Ленинском районе. Последствия уже устранены. Синоптики предупреждают, что зонты челябинцам понадобятся и завтра – дожди пока не планируют покидать регион. Челябинск стал лидером акции «Выбираю чистый воздух». За первую неделю присоединились свыше 400 тысяч жителей, отказавшихся от машин. Всего по стране более 30 тысяч участников, прошедших 147 тысяч километров и снизивших выбросы на 37 тонн. Акция продлится до 7 сентября. К ней может присоединиться любой желающий. Более 30 миллионов рублей собрали южноуральцы в рамках проекта «Все для победы». 12 июня в эфире телеканала ОТВ стартует новый 33-й по счету марафон в поддержку участников спецоперации. Трансляция начнется в 9 часов утра. Помочь бойцам сможет каждый желающий. Для этого достаточно отсканировать QR-код во время эфира и перевести любую посильную сумму на покупку техники и оборудования. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 20. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не раска.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта, и Роберт Смит рассказал, что у The Cure готовы сразу два новых альбома. Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Остров сокровищ» Ридли Скотта, об этом сообщил Deadline. Постановщик «Гладиатора» и «Чужого» создаст собственную экранизацию приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарий напишет Джек Торт, автор драмы «Переходный возраст». Он также будет исполнительным продюсером. Джекман исполнит роль харизматичного и коварного пирата Джона Сильвера. По информации СМИ, новый проект Скотта выйдет на рынок на следующей неделе. Им, как отмечается, заинтересовались крупнейшие киностудии. Но студия «20 век», которая обычно сотрудничает с режиссером, от участия в фильме отказалась, поскольку развивает свой пиратский проект – франшизу «Пираты Карибского моря». В ближайшие месяцы на экраны выйдет другая работа Скотта – фильм «Созвездие пса». В нем снялись Джейкоб Руди, Маргарет Коули и Джош Бролин.
0: Exclusive News.
1: Лидер The Cure Роберт Смит рассказал, что музыканты уже завершили работу над двумя новыми альбомами, а также продолжают запись третьей пластинки. Фронтмен отметил, что после выхода альбома «Songs of a Lost World» группа записала материала сразу на три полноформатных релиза. По словам Смита, следующий альбом уже полностью готов и вскоре будет передан лейблу Universal. Музыкант отметил, что новая работа станет своеобразным продолжением «Songs of a Lost World», но будет еще более мрачной по настроению. При этом третий альбом обещает стать полной противоположностью. Фронтмен написал его как неожиданно бодрую и мелодичную пластинку с ярко выраженным поп-звучанием. Смит пошутил, что после его недавнего выступления с Оливией Родриго некоторые могут подумать, будто именно она вдохновила его на это.
0: Exclusive News на Радио 100.

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Расписание некоторых поездов в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России временно корректируется в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым. Об этом сообщила компания Grand Service Express. Въезд в республику железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время с 5 утра до 23 часов. В расписание внесены изменения, например, поезд «Севастополь-Москва» отправится раньше графика на 6 часов 20 минут. Госдума приняла заявление к ООН и международным организациям в связи с усилением агрессивной политики США в отношении Кубы. В документе говорится, что экономическая, финансовая и энергетическая блокада – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. По мнению депутатов, спровоцированная нынешней американской администрацией ситуация еще больше усугубила крайне тяжелое положение населения острова. Российские парламентарии призывают ООН и международные организации осудить политику США и потребовать снять блокаду Кубы. В КПРФ назвали лидеров предварительного отбора кандидатов в Госдуму. Среди них действующие депутаты, первые секретари Чувашской, Ингушской, Запорожской и Ставропольской ячеек партии, участник СВО, летчик-космонавт, а также председатель контрольно-ревизионной комиссии Луганского отделения КПРФ. Об этом «Коммерсанту» сообщил первый зампред ЦК Юрий Афонин. Также в первую двадцатку вошли депутаты Госдумы, избранные в 2021 году по одномандатным округам. По словам Афонина, окончательное решение по списку кандидатов будет принято по итогам съезда. Более 200 тысяч человек с гепатитом С планируют пролечить в России в этом году. Это вдвое больше пациентов, чем в 2025-м, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, лекарственное обеспечение детей с гепатитом С организовано через президентский фонд «Круг добра», передает Интерфакс. Все, кому показана противовирусная терапия в полном объеме и бесплатно, получают современные препараты. Среди взрослых пациентов также достигнут высокий охват лечением. В программу государственной гарантии включено скрининговое обследование населения на гепатит С. Выделены необходимые объемы для дальнейшей диагностики, добавил Мурашко. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь и гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна представила короткометражный фильм к выходу нового альбома Confessions 2, и Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах. Мадонна представила короткометражный фильм к выходу ее нового альбома Confessions 2. В 14-минутной ленте снялись сразу несколько мировых звезд, включая Сабрину Карпентер, Бенедикта Камбербэтча, Кейт Мосс и Джулию Гарнер. Саундтреком к фильму стали 6 композиций с нового альбома I Feel So Free, Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria и Read My Lips. По сюжету Мадонна скрывается от команды женщин-роботов, пробирается через лес, отправляется на рейв и устраивает импровизационную танцевальную вечеринку вместе со звездными гостями. Альбом Confessions 2 выйдет 3 июля и станет духовным продолжением культовой пластинки Confessions on a Dance Floor, которая была выпущена в 2005 году. Это также будет первый студийный альбом Мадонны со времен Madame X 2019 года. Над новой работой певица вновь сотрудничала с продюсером Стюартом Прайсом, который участвовал в создании оригинального Confessions on a Dance Floor.
0: Exclusive News.
1: Режиссер Стивен Спилберг неожиданно появился на тематическом паб-квизе в Лондоне, посвященном его творчеству. Мероприятие прошло в пабе The Devonshire в районе Сохо. Викторину проводил кинокритик BBC Radio 1 Эли Пламп. Во время игры Спилберг вместе с актером Калманом Доминго, который снялся в его новом фильме «День разоблачения», неожиданно вошел в зал под аплодисменты посетителей. Режиссер зачитал вопрос со своего телефона: «Какой научно-фантастический фильм стал первым в моей карьере?» По словам организаторов, гости не ожидали увидеть самого Спилберга на мероприятии. Позже Эли Пламп поделился фотографией с вечера в социальных сетях и признался, что до последнего не мог поверить в происходящее. Появление Спилберга на квизе стало частью промо-кампании его нового фильма «День разоблачения». Картина станет первой полнометражной работой режиссера за 4 года после полуавтобиографической ленты «Фабельманы». Новый фильм знаменует возвращение Спилберга к жанру научной фантастики и теме внеземной жизни, знакомой зрителям по таким его работам, как «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянин».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: 12 июня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске прошел семинар местного филиала высшей партийной школы «Единой России». Его открыли в 2025 году. Сейчас это не просто учебный центр, а площадка для обсуждения инициатив, которые могут масштабировать на всю страну. Губернатор, секретарь регионального отделения партии Алексей Текслер поприветствовал участников и обозначил главные задачи партийцев. Глава региона подчеркнул, что важно создавать условия для объединения людей, вовлекать их в общие проекты и укреплять чувство сопричастности. Хорошие примеры – фестиваль «Челябинская область. Большая семья», акция «Друг с юга Урала» и мероприятия в поддержку участников СВО. На озере Тургаяк открыли новый спасательный пост. Он появился на территории яхт-клуба «Чайка». Благодаря совместной работе правительства области, администрации МИАСа и ЗАО ПО «Трек». Обеспечивать безопасность отдыхающих сотрудники МИАСского поисково-спасательного отряда будут в периоды наплыва туристов и в жаркие дни до завершения купального сезона. Открытие нового поста – часть работы по усилению мер безопасности на воде. В этом году на реках и озерах уже спасено 20 человек. 8 погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести. Футбольный клуб «Челябинск» начал подготовку к новому сезону в первой лиге. Игроки вышли из трехнедельного отпуска и провели первую тренировку на стадионе «Центральный». В межсезонье состав «Челябинска» претерпел точечные изменения. Клуб уже объявил о подписании 4 новых игроков, которые призваны усилить команду. Новый сезон в первой лиге стартует во второй декаде июля. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта, и Роберт Смит рассказал, что у The Cure готовы сразу два новых альбома. Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Остров сокровищ» Ридли Скотта, об этом сообщил Deadline. Постановщик «Гладиатора» и «Чужого» создаст собственную экранизацию приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сценарий напишет Джек Торт, автор драмы «Переходный возраст». Он также будет исполнительным продюсером. Джекман исполнит роль харизматичного и коварного пирата Джона Сильвера. По информации СМИ, новый проект Скотта выйдет на рынок на следующей неделе. Им, как отмечается, заинтересовались крупнейшие киностудии. Но студия «20 век», которая обычно сотрудничает с режиссером, от участия в фильме отказалась, поскольку развивает свой пиратский проект – франшизу «Пираты Карибского моря». В ближайшие месяцы на экраны выйдет другая работа Скотта – фильм «Созвездие пса». В нем снялись Джейкоб Руди, Маргарет Коули и Джош Бролин.
0: Exclusive News.
1: Лидер The Cure Роберт Смит рассказал, что музыканты уже завершили работу над двумя новыми альбомами, а также продолжают запись третьей пластинки. Фронтмен отметил, что после выхода альбома «Songs of a Lost World» группа записала материала сразу на три полноформатных релиза. По словам Смита, следующий альбом уже полностью готов и вскоре будет передан лейблу Universal. Музыкант отметил, что новая работа станет своеобразным продолжением «Songs of a Lost World», но будет еще более мрачной по настроению. При этом третий альбом обещает стать полной противоположностью. Фронтмен написал его как неожиданно бодрую и мелодичную пластинку с ярко выраженным поп-звучанием. Смит пошутил, что после его недавнего выступления с Оливией Родриго некоторые могут подумать, будто именно она вдохновила его на это.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит. Папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Музей «Панорама обороны Севастополя» после удара киевского режима будет восстановлен и станет еще краше, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару был присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя получил серьезные повреждения, сообщил представителям СМИ директор музея Михаил Смородкин. Следственный комитет задержал двух подростков, причастных к произошедшему накануне взрыву автомобиля на юго-западе Москвы. По информации ведомства, несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывчатку, которую передала сообщнику. Он установил это устройство и GPS-трекер на машину, принадлежавшую сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Благодаря действиям оперативников впоследствии удалось избежать, пострадавших нет. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере. Документ инициирован правительством России и вносит поправки в налоговый кодекс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что меры будут способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере. В частности, в 12 раз с 4200 рублей до 50 тысяч повысится пошлина при оформлении российского гражданства. В 8 раз до 15 тысяч при оформлении разрешения на временное проживание. В 5 раз до 30 тысяч рублей при оформлении вида на жительство. Россиян ждет сокращенный рабочий день накануне Дня России. В четверг, 11 июня, продолжительность работы для большинства сотрудников будет уменьшена на 1 час в соответствии с Трудовым кодексом. Как напоминают эксперты в сфере трудового права, правило распространяется на всех работников, оформленных по трудовому договору. Исключение составляют сотрудники непрерывных производств и экстренных служб, где остановка работы невозможна, пишет портал ХХРУ. Сокращение рабочего времени действует и для сотрудников, работающих удаленно. При этом размер заработной платы для работников на окладе не изменится. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь ожидается и гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 10 градусов. Завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна представила короткометражный фильм к выходу нового альбома Confessions 2, и Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах. Мадонна представила короткометражный фильм к выходу ее нового альбома Confessions 2. В 14-минутной ленте снялись сразу несколько мировых звезд, включая Сабрину Карпентер, Бенедикта Камбербэтча, Кейт Мосс и Джулию Гарнер. Саундтреком к фильму стали 6 композиций с нового альбома I Feel So Free, Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria и Read My Lips. По сюжету Мадонна скрывается от команды женщин-роботов, пробирается через лес, отправляется на рейв и устраивает импровизационную танцевальную вечеринку вместе со звездными гостями. Альбом Confessions 2 выйдет 3 июля и станет духовным продолжением культовой пластинки Confessions on a Dance Floor, которая была выпущена в 2005 году. Это также будет первый студийный альбом Мадонны со времен Madame X 2019 года. Над новой работой певица вновь сотрудничала с продюсером Стюартом Прайсом, который участвовал в создании оригинального Confessions on a Dance Floor.
0: Exclusive News.
1: Режиссер Стивен Спилберг неожиданно появился на тематическом паб-квизе в Лондоне, посвященном его творчеству. Мероприятие прошло в пабе The Devonshire в районе Сохо. Викторину проводил кинокритик BBC Radio 1 Эли Пламп. Во время игры Спилберг вместе с актером Калманом Доминго, который снялся в его новом фильме «День разоблачения», неожиданно вошел в зал под аплодисменты посетителей. Режиссер зачитал вопрос со своего телефона: «Какой научно-фантастический фильм стал первым в моей карьере?» По словам организаторов, гости не ожидали увидеть самого Спилберга на мероприятии. Позже Эли Пламп поделился фотографией с вечера в социальных сетях и признался, что до последнего не мог поверить в происходящее. Появление Спилберга на квизе стало частью промо-кампании его нового фильма «День разоблачения». Картина станет первой полнометражной работой режиссера за 4 года после полуавтобиографической ленты «Фабельманы». Новый фильм знаменует возвращение Спилберга к жанру научной фантастики и теме внеземной жизни, знакомой зрителям по таким его работам, как «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянин».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня я хочу вам рассказать, какие приемы по-настоящему делают дизайнерский интерьер. Первый прием, он обязательно сработает во всех случаях. Делаем интерьер полностью в одном тоне. Стены, потолки, мебель, двери – все в один цвет. В каждой комнате ставим один яркий акцентный предмет. Даже если вы выберете красный цвет, большая картина в прихожей или красное кресло в гостиной – будет интересно. Но если вы все-таки не удержитесь и красному креслу в дополнение купите красную вазочку, подушечку на диван или шторы, эффект не получится. Акцент должен быть один. Один предмет – одно пятно. Это правило обязательное. Второй прием – для того, чтобы создать гармоничное пространство, в котором сочетается множество разных текстур и узоров, необходимо быть профессионалом или очень утонченным человеком со вкусом от природы. Поэтому нет навыков создания дизайна интерьера и специального образования – старайтесь удержаться от принтованных обоев. Я по себе знаю, как сложно порой отказаться от позиции, которую вы видите в магазине, у которой очень красивый узор. Потрясающие цветы, напоминающие европейский кантри, и по цвету все, как я люблю, но он требует комплексного подхода. Без каскадеров трюк не выполнять. Для того, чтобы создать интерьер и добиться дизайнерского эффекта, лучше взять спокойные материалы одного цвета, без узоров и без активных текстур. Спокойные и чистые интерьеры еще никого не подводили. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. За первую декаду июня в Челябинске выпала почти месячная норма дождей. По поручению главы города Алексея Ложкина специалисты учреждения «Эвис» объезжают традиционные места подтопления и чистят ливневую канализацию. На работах задействовали 7 бригад. За сутки в диспетчерскую поступила одна жалоба от управляющей компании. Подтопила внутриквартальную территорию в Ленинском районе. Коммунальщики быстро отработали заявку. Синоптики обещают, что сильные дожди еще задержат. В городе. Пляж «Каспийский берег» на Шершнях закроют по требованию мэрии. Территория является муниципальной собственностью, которую можно использовать для организации пляжного отдыха. Разрешение было выдано предпринимателю сроком на 3 года и закончилось летом 2025-го. Сейчас он занимает эту территорию незаконно, пояснили в администрации. В Челябинск вновь прибыл музей на колесах «Поезд Победы». Состав из 10 вагонов посвящен истории Великой Отечественной войны. В каждом из них свой этап – от довоенной жизни до победного мая 1945-го. Первая в мире иммерсивная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне, уже успела собрать аншлаги в Магнитогорске. И теперь встречает южноуральцев в областном центре на первом пути станции «Челябинск-Главный». И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь ожидается и гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Like a rainbow.
1: Реклама на радио 100.
2: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
4: 12 июня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области обсудили готовность служб на период возможного паводка. Более 3500 человек и свыше 1000 единиц техники подготовлены к периоду затяжных дождей. Такие данные прозвучали на заседании рабочей группы, где обсуждалась готовность коммунальной и дорожной инфраструктуры к возможному паводку. Несмотря на прошедшие интенсивные осадки, ситуация в регионе остается стабильной. Все профильные службы продолжают работу в режиме постоянного мониторинга. На трассе М5 под Челябинском в преддверии Дня России развернули 100-метровый флаг. В необычной акции по пути с Россией поучаствовали свыше 100 человек. Дорожники, сотрудники госавтоинспекции, активисты движения первых, кадеты, дальнобойщики и курсанты Чувакуш. Вместе они растянули полотно на островке безопасности и спели гимн. Челябинцы за 2 часа разобрали билеты на творческую встречу с Николаем Цискоридзе. Слоты были выложены на сайте Челябинской филармонии. А сама встреча запланирована на 21 июня в зале органной музыки «Родина». Напомню, Цискоридзе приедет с выпускниками Академии Вагановой. В Театре оперы и балета они покажут одноактный балет «Баллады», миниатюру «Детская па-де-дё», балет «Классическая симфония» и сюиту из балета «Дон Кихот». О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла. Завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. На 15 из более 1000 автозаправочных станций в Краснодарском крае приостановили продажу топлива из-за повышенного спроса. Об этом сообщил оперштаб региона со ссылкой на Министерство ТЭК и ЖКХ. Ограничения в основном касаются небольших частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в ближайшем к Крыму Темрюкском районе Кубани есть очереди. От 20 до 100 автомобилей добавили в оперштабе. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заверили в пресс-службе. Актриса труппы Центрального академического театра Российской армии, народная артистка СССР Людмила Чурсина, умерла 10 июня в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщили в театре. Причиной смерти стала длительная болезнь. Актриса наиболее известна по ролям в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и других картинах. Всего на ее счету более 100 ролей. Госдума приняла поправки в закон о бизнес-омбудсмене. Эту должность, как ожидается, займет глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности омбудсмена будет закреплено за автономной некоммерческой организацией, одним из учредителей которых станет Российская Федерация. Уточняются и требования к кандидату на должность. Так он не может быть членом Федерального собрания и обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, в течение 14 дней с момента назначения. Более 200 тысяч человек с гепатитом С планируют пролечить в России в этом году. Это вдвое больше пациентов, чем в 2025-м, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, лекарственное обеспечение детей с гепатитом С организовано через президентский фонд «Круг добра», передает Интерфакс. Все, кому показана противовирусная терапия в полном объеме и бесплатно, получают современные препараты. Среди взрослых пациентов также достигнут высокий охват лечения. В программу государственной гарантии включено скрининговое обследование населения на гепатит С. Выделены необходимые объемы для дальнейшей диагностики, добавил Мурашко. О погоде. На завтра в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 18. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.